Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь

0: бороться за мир.
1: Vielen Dank.
0: За дружбу, за мир. Чтобы всегда на земле все народы уважали свои традиции, свои обычаи, свой народ. Вы нас должны любить, мы вас должны любить. Правильно? И чтобы никаких войн не было между нами.
1: Und ich möchte, dass wir weiter unsere Freundschaft erhalten.

Отъезжают, провожают, кто куда. Любимец пробегает, исчезают города. Ожидаю, скоро тронет и курю. Все о чем-то постороннем говорю. Но сюжет обыкновенный тронет грудь. Если провожу момент.

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь.

0: посмотрим, сейчас перейдем.
1: Давай уже
0: сразу.
1: Заворачивай.
2: Или фанатизм. Или
1: фанатизм. Там уже.
2: Заткните.
1: Леш.
3: Дядь Леш. Sehr gut.

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь.

0: Слышишь, падает дождь на октября. Слышишь, старый пустырь среди сел. Золотой пыль, чертовы, сердце слышимое. Сердце забери вперёд. Ну, здесь не помню. На. Слышишь, команды дожди октября. Видишь, с каждым днём старится лицо. Слышишь, команды дожди о тебе. Видишь, старый весна и срывается. Слышишь, как ты не дожди о тебе.
1: Super, großartig. Ich liebe es.
2: Es passiert nicht jeden Tag, dass eine Frau hier aufräumt, Katja.
1: Stimmt. Das hast du gut bemerkt.
2: Die Direktorin eines Dokumentarfilmkanals ist an die Front gekommen und kümmert sich um die Soldaten.
1: Ja, so ist das eben.
2: Eine echte russische Frau.
3: Sehr gut.